0: wie. Всеки деце бара вичка, спуни в стул шеш. Чиха вода, всеки вие, чиха вода вие. Всеки деце бара вичка, спуни в стул шеш.
1: SK2 Kielce.